0: ყოველ დღე დილის 8:00-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
1: Новости.
2: Прошло 2 года со дня покушения на жизнь премьер-министра Роберта Фицо. Суд признал виновным в преступлении Юрая Центулу, несколько раз выстрелившего в главу правительственного кабинета. Преступник был приговорен к лишению свободы сроком на 21 год. Президент Петро Пеллегрини заявил, что покушение на жизнь премьер-министра Роберта Фицо стало трагическим событием, которому нет места в демократическом обществе. Президент подчеркнул, что нападение представляло собой беспрецедентное вмешательство в демократическое функционирование государства. В этой связи глава государства призвал политиков, общественных деятелей и граждан успокоить общественную атмосферу. «Я призываю как можно скорее снизить тон политических дебатов, прекратить способствовать напряженности и дальнейшей поляризации общества», сказал президент в своем обращении. Петро Пеллегрини также призвал к ответственности при общении в социальных сетях и онлайн-пространстве. В свою очередь, премьер-министр Роберт Фицо заявил, что вероятность подобного нападения по-прежнему велика. Он утверждает, что на неблагоприятную атмосферу в обществе влияют представители оппозиции и СМИ. Одновременно Роберт Фицо призвал общество к спокойствию, подчеркнув, что не испытывает ненависти или гнева по отношению к осужденному Юраю Центуле. Причем он считает, что к этому шагу его подтолкнула политическая атмосфера, сложившаяся в нашем обществе. Покушение на жизнь премьер-министра Роберта Фицо вновь осудили представители политической оппозиции. «Покушение на жизнь премьер-министра – это серьезное посягательство на устои демократии». Преступник был приговорен к справедливому наказанию за терроризм. «Мы надеемся, что подобное уже никогда не повторится», заявила депутат парламента от партии «Прогрессивная Словакия» Зузанна Штевулова. Премьер-министр Роберт Фицо выразил глубокую обеспокоенность в связи с недавними атаками российской армии на Западную Украину, подчеркнув, что это произошло вблизи границ Украины со Словакией. Он выразил надежду на скорейшее прекращение огня. Относительно актуальной ситуации премьер-министр Фицо заявил следующее: «Мы желаем установления скорейшего мира. Однако это не в наших руках. Если Европа продолжит подпитывать войну, то она продлится долго». Роберт Фицо также сообщил, что ведется поиск подходящей даты для совместного заседания правительственных кабинетов Словакии и Украины. Министр окружающей среды и заместитель премьер-министра Томаш Тараба находится в Азербайджане, где принимает участие во Всемирном форуме урбанизма. Это одно из крупнейших мероприятий ООН, которое впервые проводится в Кавказском регионе и организовано в сотрудничестве с правительством Азербайджана. Министр Тараба также проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром экологии и природных ресурсов Рашадом Исмаиловым и председателем Государственного агентства по водным ресурсам Зауром Микаиловым. Канны. Министр культуры Мартина Шимковичева приняла участие во встрече министров культуры Евросоюза. Она подчеркнула успех словацкой кинематографии. В Каннах были высоко оценены некоторые работы отечественных кинематографистов. Во вторник министр в Париже будет присутствовать на выступлении труппы балета Словацкого национального театра.
1: Тема дня.
2: В филиале Словацкой национальной галереи, расположенном в старинном Зволинском замке, была подготовлена экспозиция, посвященная легендарной битве при Мохаче. Вернисаж состоится 22 мая. Выставка продлится до конца октября 2026 года. Она называется «Мохач 500 СК». Напомним, что это сражение состоялось 29 августа 1526 года у Мохача. Османская империя нанесла сокрушительный сокрушительное поражение объединенному венгро-чешско-хорватскому войску. В результате этой победы Османская империя заняла Среднедунайскую равнину. Турки, обосновавшиеся в этом стратегическом регионе, планировали превратить его в плацдарм для покорения новых территорий и дальнейшего распространения своей религии. Выставка охватывает период 16-17 веков. Именно тогда на покоренной турками территории встретились два мира – христианская Европа и расширяющаяся Османская империя. Однако проект связан не только с войнами и конфликтами. Его авторы тоже раскрывают удивительные культурные связи, торговые контакты, взаимное влияние, то есть то, что затем на протяжении веков формировало регион Центральной Европы. Посетители замка познакомятся с уникальными экспонатами. В залах музея их размещено более 200. Это архивные документы, картины, графические рисунки, предметы декоративно-прикладного искусства, включая текстиль, керамику, памятные медали. Экспонаты предоставили более 30 музеев, галерей и архивов. Организаторы выставки использовали современные технологии, что позволит посетителям погрузиться в события давних веков. Выставка по случаю 500-летия легендарной битвы при Мохаче стала важным поворотным моментом в истории Центральной Европы. Она предлагает посетителям всесторонний и объективный взгляд на одну из важнейших страниц нашего прошлого. Очень важно знать свою историю, поэтому я рад, что мы можем познакомить нашу публику с этой выставкой, сказал Юрай Кралик, генеральный директор Словацкой национальной галереи. Нужно также отметить, что выставка посвящается не только 500-летию битвы при Мохаче, но и замку Зволин. В свое время эта крепость стояла на пути нашествия османов, преграждая им путь к богатству горнодобывающих городов. Безусловно, посетители выставки также с интересом познакомятся с копиями венгерской королевской короны, портретами монархов и военачальников. Здесь также представлены в миниатюре оборонительные укрепления, включая крепости Новые замки, Комарна и Леопольдов. Эта масштабная выставка, представляющая важный период нашей истории, как трагическую битву при Мохаче, так и ее последствия. Мы стремились рассказать о разнообразных контактах того времени, включая торговлю и культуру, добавляет один из кураторов выставки Мартин Чичо. Благодаря современным цифровым технологиям исторические события буквально развертываются перед глазами посетителей. Этот большой проект представит всесторонний взгляд на один из самых сложных периодов нашей истории – период конфликтов, сформировавших не только границы, но и культуру и самобытность Центральной Европы. Не забыли организаторы выставки и о молодом поколении. Была подготовлена специальная программа для школ, специализированные образовательные мероприятия и творческие мастер-классы. А 23 мая посетителей Зволинского замка ждет традиционная ночь музеев и галерей.
3: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Мешо. А сейчас, уже по традиции, несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Сегодня в эфир выйдет рубрика «Даты, события, люди», которую в начале каждой недели открывает наши программы. Мы стараемся подобрать для этой рубрики интересную информацию, которая непосредственно связана с предстоящей неделей. А затем прозвучит материал из архива русской редакции РСИ. Этот сюжет мы посвящаем памяти нашего коллеги Сергея Баженова. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что ее темы вас заинтересовали, и в предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
4: Даты, события, люди.
5: В ночь с 17 на 18 мая 1986 года сгорел важный исторический объект – соляной склад в составе комплекса зданий Национального памятника культуры «Соливар» в Прешеве. Это один из важнейших технических памятников Словакии. На протяжении веков он использовался для хранения, обработки и распределения соли. Это было самое впечатляющее с архитектурной точки зрения здание позднего барокко во всем регионе, являвшееся доминирующей чертой бывшего соливара. Соляной склад в соливаре сгорал дважды. После первого пожара в 1819 году была реконструирована крыша, надстроен второй этаж и пристроена башня с часами. Во время второго пожара 1986 года сгорела редкая деревянная конструкция покрытия здания, скрепленная болтами. Пламя уничтожило все деревянные части здания, кроме непосредственно крыши. Огонь также охватил историческое противопожарное оборудование, находившееся там в то время. Этот разрушительный пожар имел фатальные последствия для существования здания. Благодаря средствам ЕС в 2014 году он был восстановлен до своего нынешнего вида. Директор музея соливара Марек Духонь констатировал, что реконструкция была проведена без 5 минут 12, так как существовала угроза разрушения башни, сохранившейся после пожара. По его словам, это привело бы к разрушению стен и всего технического памятника. 18 мая празднует день рождения словацкий канаист-слаломист Михал Мартикан. Он родился в 1979 году в городе Липтовский Микулаш. Мартикан – первый олимпийский чемпион в современной истории Словакии и самый молодой победитель чемпионата мира по гребле на каноэ. Он является олимпийским чемпионом Атланты 1996 года и Пекина 2008 года. Михал завоевал 2 серебряные олимпийские медали на летних олимпийских играх в Сиднее в 2000 году и на летних олимпийских играх в Афинах в 2004 году. Он является 13-кратным чемпионом мира и 14-кратным чемпионом Европы. Свою первую бронзовую медаль на чемпионате мира он завоевал в 16 лет, став самым молодым призером чемпионатов мира за всю историю. С тех пор он выигрывал медали на каждом чемпионате мира. Мартикан является 5-кратным победителем Кубка мира. Он стал самым титулованным спортсменом в истории гребного слалома по количеству медалей. Он является обладателем 4 наград по результатам журналистского опроса в номинации «Спортсмен года» за 1996, 1997, 2006 и 2007 годы. Продолжаем говорить о спорте. 19 мая 1964 года родился Милослав Мечерш. Бывший словацкий профессиональный теннисист, олимпийский чемпион 1988 года в Сеуле. За свою карьеру Мечерш также завоевал 11 титулов в рамках ATP-тура. Его наивысшим рейтингом было 4-е место, которого он достиг 22 февраля 1988 года. После завершения активной карьеры Мечерш был неиграющим капитаном словацкой команды Кубка Дэвиса, которая дошла до финала в 2005 году. 20 мая 1940 года в Соколче родился легендарный хоккеист, игрок НХЛ, 22 сезона в составе Чикаго Блэкхокс и член зала хоккейной славы Стан Микита. Настоящее имя Станислав Бот. В 1948 году родители отправили его к дяде и тете в Канаду, где он взял их фамилию Микита. Он вырос в канадской провинции Онтарио в городе Сент-Катаринс, недалеко от Торонто. И еще о хоккее. 20 мая 2012 года Словакия проиграла России в финале 76-го чемпионата мира по хоккею с шайбой в Хельсинки и завоевала серебряную медаль. Наши хоккеисты под руководством тренера Владимира Войтека выбили Канаду в четвертьфинале и своих извечных соперников из Чехии в полуфинале. После 10 долгих лет они могли побороться за золото, но в итоге им не хватило сил для победы над Россией, которой они уступили со счетом 2-6. Директория чемпионата признала Яна Лаца лучшим вратарем турнира, а капитана сборной Словакии Сдена Хару – лучшим защитником. Оба игрока также вошли в символическую сборную чемпионата All Stars. 22 мая 1786 года на Мадагаскаре погиб Морец Беневский, дворянин, офицер, полковник французской армии, командующий польской армией, австрийский солдат, посол Габсбургской монархии, путешественник и местный король. Его полное имя – Матуш Морец Михал Франтишек Серафин Август Беневский. Беневский был типичным представителем эпохи Просвещения, развития транспорта и торговли, а также открытия неизведанных территорий. Он был первым европейцем, совершившим плавание в северной части Тихого океана за 7 лет до Джеймса Кука и де ла Перуза. Он исследовал западное побережье Аляски между устьями рек Юкон и Кускокуин, проплыв вдоль острова Унимак, Алеутские острова. А его путешествие в Макао стало первым известным плаванием с северо-западного побережья Америки на юго-восточное побережье Азии. Первый словак, посетивший 4 континента – Европу, Азию, Африку и Америку. Первый человек, исследовавший остров Святого Лаврентия. Выдающийся исследователь Мадагаскара и первый король Объединенного Мадагаскара. Первый словак, вмешавшийся в развитие большого числа стран, по меньшей мере Польши, США, Франции, Австрии и Мадагаскара, а также первый словацкий автор всемирного бестселлера. Беньовский оставил 3 тома записок «Мемуары и путешествия». Первая словацкая версия книги датируется 1808 годом, но она содержит лишь отрывки из рукописей. В 1966 году были опубликованы дополнительные части мемуаров, и только в 2006 году полная версия записок была опубликована на современном словацком языке, перевод с оригинального французского. В общем, столько первенств, и все это один и тот же человек. Впрочем, Беньовский неоднократно был героем наших сюжетов, поэтому это имя вам, уважаемый слушатель, определенно хорошо знакомо. 24 мая 1940 года в Жилине родился Иван Краечек. Словацкий актер, певец, юморист, режиссер, телеведущий. Интерес к музыке он проявил еще в детстве, научился играть на скрипке. В конце 50-х переехал в Братиславу, где окончил Высшую школу музыкальных искусств в 1964 году. После окончания учебы поступил в театр «Нова сцена», в драматическую труппу, но позже перешел в труппу оперетты, где и стал настоящей звездой. Будучи разносторонним артистом, он занимался актерской деятельностью, пением, ведением программ, работал в кабаре, а также был театральным и телевизионным режиссером. Во время службы в армии Краечек готовил развлекательную программу, для которой ему нужен был сценарий. Он связался с актером и сценаристом Ольдо Главачиком, который в то время проходил службу в Микулове, и тот написал для него сценарий. Сотрудничество переросло в театрально-кабаре-дуэт «Краечек-Главачик». Позже этот комедийный дуэт выступал в кабаре на радио и телевидении. Их самой известной программой была «Трактир под каштаном», где они создали образы двух стариков, рассуждающих о жизни в Словакии. Как актер и певец Иван Краечек часто выступал с Зорой Каринской, с которой исполнил несколько дуэтов. В качестве режиссера Краечек снял множество работ, таких как музыкальная комедия «Тюлулум», мюзикл «Сирано из пригорода» и многие другие. Он начал вести программу «Дискотека для пожилых и продвинутых», которая позже сменила название на «Разрешите пригласить». В начале 90-х годов он придумал и успешно вел песенный конкурс под названием «Репете». В этом конкурсе он исполнял собственные песни, а также пел вместе с другими певцами и добавлял к отдельным песням свои комические сцены. Программы имели невероятный успех. Например, в первом туре было получено 16 тысяч писем от зрителей, а к началу 1993 года их приходило до 180 тысяч. Краечек был ее ведущим до февраля 1997 года, когда после смерти актера его место заняла Зора Колинска. Похоронен Иван Краечек в Братиславе на кладбище «Соловьиная долина». 24 мая 1984 года скончался фотожурналист Владислав Берег, известный своими высоко оцененными репортажными фотографиями, сделанными в начале оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году. Он трагически погиб в Венгрии во время фотосъемки автомобильных гонок за 4 дня до своего 45-летия. Это были некоторые из событий в истории Словакии, о которых есть повод вспомнить на этой неделе.

0: Радио Словакия International.
1: Год назад скоропостижно скончался наш коллега Сережа Баженов. Поэтому в мае мы решили повторить сюжеты, автором которых был Сережа или в которых он принимал участие.
2: Вот уже 25 лет подряд словацкие орнитологи участвуют в обширной международной программе переписи водоплавающих птиц. Орнитологи, как профессионалы, так и любители, вооружившись биноклями и подзорными трубами, отправляются в леса, на луга, к берегам больших и малых водоемов, чтобы понаблюдать за птицами. Всемирные дни наблюдений птиц, которые организует Международная ассоциация по охране птиц BirdLife International, проходят в более чем 100 странах мира. В них принимают участие сотни тысяч человек, и взрослые, и дети. Наблюдения фиксируются в специальных учетных карточках с указанием даты, места, количества особей каждого вида. Все сведения собираются в региональных отделениях, а затем отправляются в Европейский центр в Люксембурге. Одним из специалистов-орнитологов является Йоргуш Тесак. В один из морозных туманных дней он выбрался вместе со своими коллегами из управления национальным парком Муранская планина рано утром к водохранилищу Ревуцкалегота. О своей работе он рассказывает так.
3: Эта акция связана с каждоручным мониторингом водного птицтва.
2: Наша полевая акция является частью той работы, которую мы проводим каждый год под эгидой Международной орнитологической организации на всех крупных водохранилищах и реках Словакии. Прежде всего, перед нами поставлена задача отследить распространение на водных токах на территории республики, расположенного в последнее время крупного естественного потребителя рыбы – кормарана. Это крупная водоплавающая птица. В последние годы своей прожорливостью она доставляет рыборазводным хозяйствам и рыбакам большие неудобства. В нашем регионе Ревуцкой Леготы пока кормараны зарегистрированы не были. Мы же в своей работе осуществляем мониторинг берегов реки Муранка, которую полюбили мелкие водоплавающие птицы. В зоне ответственности нашей группы находится отрезок реки протяженностью в 60 километров от ее истока, небольшого ручья Беловода, до ее слияния с другой рекой Сана, неподалеку от деревни Бревка. Наши наблюдатели идут в парах по берегу реки и записывают в свой специальный журнал всех обнаруженных птиц. Кроме того, они отмечают все, что связано с состоянием берегов, где находится мусор, как обстоят дела с водостоком для отходов из прибрежных строений и другими нарушениями. Мы наблюдаем и за количеством других животных, характерных для фауны водохранилищ, бобрами, выдрами.

Зимняя перепись птиц, зимующих в Словакии, является международным мониторинговым проектом, целью которого является подделение численности негнездящихся и живущих на воде птиц. Программа, о которой идет речь, в Европе осуществляется с 1967 года, ну а в Словакии она начала работать в 1991 году. На территории Словацкой Республики на сегодняшний день живут более 350 видов птиц. Примерно 220 видов у нас гнездятся, остальные улетают на зимние месяцы в теплые края. Словакия является одной из немногих европейских стран, которые могут похвалиться богатым птичьим миром. Такие ценные виды птиц, как орел королевский или орел скалистый, орлан морской, являются настоящими европейскими раритетами. А в нашей республике их можно увидеть не в зоопарках, а, как говорится, в живой природе. Настоящим украшением водных зимних пейзажей в Западной и Южной Словакии являются лебеди. Они много лет уже облюбовали себе тихие закутки на Дунае, на реке Мораве и в незамерзающих водоемах в крупных городах. Для жителей Братиславского микрорайона Петржалка давно стало привычным присутствие на так называемом хорватском рукаве Дуная большой стаи белых лебедей. Они стали уже неотъемлемой частью зимнего пейзажа Петржалки и легко находят общий язык с людьми. Особенно настойчиво они идут на контакт с детьми, выпрашивая у них вкусные хлебные корки. Причем начинают зиму лебеди, как правило, на берегах искусственных рыборазводных водоемов, где естественного корма для них достаточно. Но затем, когда рукотворные пруды замерзают, лебеди перемещаются поближе к людям. И, надо сказать, от такого соседства только выигрывают. Гуси у нас на зимовку не остаются, но осенью их можно часто увидеть на сельхозполях в южной части республики, где они набираются сил перед дальнейшим полетом. Их голоса по ходу перелета через наши территории хорошо слышны по утрам, так как летят они часто на небольшой высоте.

0: Ну а мы вернемся к месту нашего нынешнего мониторинга водных пернатых. В национальный парк Муранская планина, на берега реки Муранки. Говорит один из участвующих в нынешней переписи водоплавающих птиц, орнитолог Зденко Похоп.
1: Ветриме птахи в воде, а сейчас мамы ту ситуацию.
0: Мы специальными длинными щупами как бы проветриваем берега, немного беспокоим птиц. Так легче ориентироваться с их численностью. Каждую взлетающую особь мы записываем в журнал.
1: Подле спеву ай различиме власне о якого птака иде.
0: Определяем вид птиц по звуку, как они поют и реагируют на наше присутствие. Но делаем все осторожно. Мы понимаем, что водоплавающие птицы любят покой. В последние годы территорию Словакии значительно изменили непрерывно расширяющиеся сельхозугодья, мелиоративные мероприятия. Объективно, птиц у нас становится все-таки все меньше, и те территории, которые пока остаются пригодными для отдыха удивительных созданий природы, перелетных птиц, необходимо в меру сил и возможностей охранять. Словакия должна остаться любимой территорией для разнообразных пернатых. И этому должна помочь нынешняя благородная акция переписи водоплавающих птиц на территории республики.
2: И на этом мы прощаемся с вами, друзья. Всего вам самого-самого доброго. Желаем вам прекрасно провести май, один из самых замечательных месяцев года. Друзья, слушайте нас завтра. Вас ждет очередная программа РСИ. Счастливо, агой!